0: السلام عليكم.
1: بونجور.
0: بريفيد.
2: Приходь на нас.
0: Как вы?
1: Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы